наш, упование всех концев земли, и сущих в море далече, и милости, милости будь, владыка грехов наших, и помилуй мы. Милости, мой человеколюбец, Бог еси,

ко многомилостиве. Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами Всепречистая Владычица наша, Богородица и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательцы честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечей крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносых отец наших, Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца, священномученика Власия Севастийского и Стефана Суровского, святых и праведных Богу Отец Иоакима и Анны и всех святых. Благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений нашим, покры нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси дух.

Пресвятую, Пречистую, Пребогословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первой иерархе русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве,

Господи, усними отверзиши уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, усними отверзиши уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, что все умножь служащими, мнози устают на мя, мнози глаголю души моей, не спасение ему Боже его. Ты же, Господи, заступник мой, и слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим, ко Господу возвратно, услышами от горы святые своя, а заступ из пахла ставки, но Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, укресно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразилась сердца враждующими в суе, зубы грешников сокрушила иси, Господне, и спасение на людях Твоим благословение Твое. А заступ из пахла ставки, но Господь заступит мя, Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня, яко стрел Твоим взошел мне, утвердилась и на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзедоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, посмердеша и согниша раны мои от лица безумия моего, пострадах слякохся до конца весь день седуя хождах, яко лядвия моя наполнишься поругание, и не есть исцеление в плоти моей, озлоблен бы их и смирихся до зела, в рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятейся, оставимя сила моя, и свет очью моей, то не со мною, друзья мои, искренние мои, прямо мне приближься и сташа, и ближний моя далече мне сташа, и нуждах все ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголу кусуетная, и всивны весь день поучахуся, аз же яко глуп не слышах, яко нем не терзаю уст своих, и бых яко человек не слыша, и не имею у всех своих обличения, яко на Тя, Господи, уповав, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рек за никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижаться ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекусь о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишься паче мне, и умножишься ненавидящими без правды, восстающие, ми злая возблагая, а болгахами за них гоня благостыню, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мир помощь мою, Господи, спасение моего, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мир помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжида Тебе душа моя, коль множествую Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней и безводней, так во святим явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, усне мое похвалите Тя, так благословлю Тя в животе моем, а имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и уснам радости восхвалят Тя уста моя, аще поминав Тя на постели моей, на утренних поучах сердца, яко былоси помощник мой, в крови крилу Твоя возрадуйся, припе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, те иже в суе скаша душу мою, дни идут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части рисовом будут, царь же возвеселится, Бози похвалится вся, клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучався в тя, яко былоси помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени присно во веки веков, аминь! Господи, Боже, спасение моего, во дни возвахлю нощи пред Тобою, давниди пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, живот мой аду приближися, привменен бы с нисходящими в рог, бых, яко человек без помощи в мертвых слабой, яко язвени и спящий во гробе, их же не помянулся к тому, и те от руки Твоей отпиновения выше, положишь имя в рое преисподнем, в темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя навила и синамя, удалилась из знаемых моих от меня, положишь имя мир за себе предан бых и не скаждах,
Отче мои, изнемогости от нищеты, возвав Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, и за мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да повесь то во гробе милость Твою истину Твою в погибели, и да познала будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земли забвений, и аз Тебе, Господи, возвав, и утро молитва моя предварится, скую, Господи, отреющий душу мою, отвращающую лице Твое от меня, нищий азы в труде от юности моя, вознежися, смирися из немого, на мне придоша гневе Твои, устрашение Твое возмутиша мя, а вы доша мя, яко вода весь день держаша мя вкупе, удалилась от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего во дни, воззвах и в ночи пред Тобою, да внидет притя молитва моя, преклони ухо

долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не же в век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость свою новоящихся Его, елико отсает востоца от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, яко то и позна создание наше, помяну, яко персий смы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветит, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает того места своего. Милость же Господня от века и до века новоящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творития. Господь на небеси уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости Его, творящие Слово Его, услышьте глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови душу. Душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внидит суд с рабом Твоим. Яко не оправдится при Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил я землю живот мой, посадил меня из темных яко мертвый века, и уныл во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучився во всех делях Твоих, творение кругу Твоей поучался, воздев Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе. Скоро услышим я, Господи, исчезе дух мой, и отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь и нисходящим в ров. Слышано, сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя упала. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою, и изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой, дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь и враги моя, и погубишь и все остужающие души моей, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!